Первосвященника нашего Клава Папы Римского, митрополита нашего господина надбискупа Дражена и боголюбного бискупа нашего господина Милана, и даруй их своим святым церквам, да живе у миру, сигурни и поштовани.